захват же себе крючок, а потом все чок, да чок, все чок, да чок. Чарка первая голов, а вторая соколов. Баба пляс пошла в конец, а за нею молодец. Старый рыжий бабу кличет, только баба кукиш тычет. Коль женился сатана, да вывози мне пчела, вот что. Надо деток пожалеть, накормить и приедет водка. Добивай, смотри, ведь в лане, то сама да буду стыжны. Добивай же, старый рыжий, добивай скорее бесстыжи.